Ну, этих причин, которые не понравились, он Светову. Светова. Почему Света вот про какие-то дебаты там против?

Нет, не буду. При чем то, что я буду смотреть или нет? Посмотрим. Задонатите 700 рублей, посмотрим. Ну, задонатите 700 рублей. Ну что, вам жалко, у вас есть. А чё?

0: Форси Хенса. Чифтан? В смысле, вождя? Погоди, какой Чифтан в Ирландии? Что? Это какой Блейк сегодняшний или... Эдвард, нет, это... Сейчас Эдвард Блейк, не Эдвард Блейк. Нет, он Джонатан Блейк.
1: Окей. Где призрак стоит?
0: Ну пусть себе стоит. Не мешает.

Блять, жал я без вебки, чтобы я мог вот жестами свой. Да, он пытался вернуть мертвую жену. Fuck off, hack writers. Hack writers, блять. О, блять, literally Нолана. Да. Ну, Нолана мертвая жена для другого служит.

Ну и какие буквы алфавита это? Если в этом... Если в этом... Это что там, блядь? А, ладно, они все соединены с сейфом, значит, сейф. Завтра будем играть на принца, возвращаться к принцу или что-нибудь мелкое. Это можно будет думать. А принца где? Где? 16. Двадцать, 15, 39. Выписал? Да. Выписал. Увлекательный пятнадцать. Ну, ты не успел выписать? 16, 15, 39? Не может быть, наверное, или может быть.

то, что, блядь, это код. Так, мне еще нужно сделать, я не прочитал. Алайнуть или что? One stars with pattern.

Еще один пазл для школьников даунов и любителей Джонатана Блоум. Как

0: Вот за время, пока мы проходим эту игру, я мог бы перепройти Бон Тотом. Это было бы более ценным времяпрепровождением.
1: My boy.
0: Даже, наверное, это игра в полтора раза больше. This time.
1: I know this is hard for you.
0: My boy.
1: But think of your mother. Your sacrifice will bring her back to us. And bring you back to me. Your chair gone. Your voice restored. You will not be dead for long. I promise.
2: Sorry to interrupt, sirs. They're ready for you at the seance.
1: Yes, of course.
3: What on earth?
2: Oh, young master, you look so smart. His mother would be so proud.
1: She will be, yes. We had best get moving. Time, as they say, waits for no man.
0: Вообще, раз мне так нравится Бон Тотом, надо бы их другую игру попробовать. Она, конечно, не гарантирована, что будет. Скорее всего, даже гарантированно она будет не такой хорошей далеко, но... Beautiful... Как beautiful пишется! Beautiful... Оно? Нет, это что-то другое. А, нет, оно. Оно вроде такое... Стазис, первый стазис Бон Тотом, это чисто point and click. А тут, типа, тактикал, вроде больше такая тактика или RPG. Но... надо бы подумать. Но... Офигеть. Обзора у Мэнди на это не было. Я ж от Мэнди узнал про Бон Тотом. Ну а это он что-то не обозревал. Первый стазис был такой, ну так, нормальным, но не впечатлил. А вот Бон Тотом меня прям впечатлил, он очень хорош. Ну, видимо... Кстати, а да, почему на русском? Почему тут скриншот на английском, а тут... Я бы понял... Не знаю. Надо поиграть, чтобы узнать. А их следующая игра есть в Стиме, нет? Еще не создали страницу. А, нет, создали.

0: Дата непонятна. День Юс. Дату не объявили, честно. Да, есть сомнения, что пойдет без проблем. Графенис там.
1: Ну, болту это без проблем прошел, конечно. С видом сверху, ну как достаточно.
0: Трейлер, по трейлеру не суди. Трейлеры у него не очень. Как по мне. Не так уж и скрывает. Но это ж трудев. А кстати, я не знаю, это труд. Нет, это, наверное, пререндерцатники, поэтому. Поэтому да, это могло быть нетребовательно. В райтинг его с актинг там был. А чем различать, а чем Still Life, я не знаю. А как вообще может быть point and click adventure, как они могут?
2: But both the Marquez and the housekeeper spoke as if it wasn't.
0: Как трилогия Метро. Не совсем. Там биопанк.
2: Were they under another spell? Is Walter Blake even real?
0: Horrible biotech.
2: Oh, he must be. I've seen his portraits in the manor.
0: Так, куда мне идти? Ага.

Так, на всякий случай. На всякий случай отмечу, а то вдруг от этого что-то зависит, что не только это. Реальность. Я это как раз и прокомментировал, что по моему комментарию можно догадаться, что я точно не знаю, но предположил, посмотрел на скриншоты, что приремный. Задний.

что там, не знаю, пожать, я прожмал, не заметил, что там было про еду написано. Чего? Untouched просто. Было написано, что Untouched.

0: The old master is here, but... No. Wait. This paint is different. It's fresher. Newer. Somebody has added him to the picture and altered the mother's arms to hold him. He isn't real. He is a fabrication that the Marquess and the staff seem to believe is real. But why?
1: А вот как круто было бы, если бы игрок сам должен был бы заметить, что краска отличается, что сверху нарисовано. Допустим, это было явно видно, что краска другая, но чтобы игрок сам мог сделать из этого вывод. И вот вон тут и такие вещи были. Да, я не сказал, что не ходит, я сказал, что я не понял, ходит или нет. Да, ходит. Все они его видят. Я же где сказал, такие вещи были? В Golden Idol такие вещи были. Не уверен, что сказал. Потом все сказал по кто-то. В Golden Idol такие вещи. Так. Ага, еще. Бжиник. Ну-ка, все собрано? Не все. А вот я пропустил или тут добавится? Ничего не мог пропустить.

вот сейчас, вот сейчас-то игроку придется вот выбрать, кто же это. Вот такая вот сцена, как в детективах, типа, не знаю, с Пуаро, с Коломбо, вот где вот он должен будет объявить, все соберутся, и он должен будет объявить. Ага. Где вот, но это все тупо и очевидно.

что, 9 часов уже горяю, здравствуйте. 9? Только? Да. Да, мы пытаемся добить сегодня игру. Lost Track of Time. Ну, плюс тут на середине заходил вот-вот, немного. Заходил тролль, который вот повеселил нас, подоебывал, поэтому и разбавил монотонность игры, поэтому вот мы сегодня долго. Немного покормил, да. Обещал много, но затроллил и покормил немного. До последнего момента. Только... Вот, если кто-то зашел только что, кто-то написал, что все 9 часов угоряешь, вот можешь посмотреть, это вот конец игры. Угу.

У нас тут приходил гость, который вот сказал, что ему очень интересно меня слушать, вот, поэтому ты твой невалиден, да ёб. Он слушал аудио, вот он долго с нами сидел и слушал. Поэтому еще один агрессивный выпад и

0: The circle is sealed. We call now upon the spirits.
1: Нет, нет, нет. Я не с сарказмом пересказал. Я с каким-то акцентом пересказал. Ну, не сарказм. А чё тут? А, ну да. Ага. Чё?
0: Come forth.
1: Come.
0: Be witnessed by us. Be
1: heard
0: by us. Age posco. Nego te recusare.

Ну и чё теперь? Здрасте. Феи! Здрасте. А почему они не в зеленом и не с котелком золота?

0: Yeah.
1: Manguel? Я. Не знаю, что-то заметил неправильного. Может быть. Назвучил неправильно, не? Не обратил внимания. Enveloped. Ну, типа. Покрытый, поглощенный.
0: А нам дадут ачивку за то, что мы нашли все. Нашли ли мы все способы сфейлить? Гаймоверить. Envelop? Просто же
2: письмо. Our body, it's been enveloped by.
0: Envelop? Так произносится. Маленькие злобные гоблины.
2: The energy goes this way. But how?
0: What? Сцена из Куаруа. Факов. Еще и можно перебором найти, по сути. Не, я бы... Хорошо, я пожалел, что я так на эту игру потратил время. Если бы она была в два раза короче, то было бы еще терпимо. Ну, посмотрим. Я во время этого Лорелей The Laser Eyes ныл, но к концу я все-таки проникся, оценил. После вкуса осталось хорошим. Тут что-то я сомневаюсь, что такое произойдет.

0: Причем мы вычислили, кто это, но понять его мотивы и почему мы все равно не можем, только вот вместо того, чтобы это игрок должен был как-то догадаться до мотива всего, это просто на нас сейчас вывалят. Overwhelmingly positive on Steam. A birth certificate and a journal. Нет, Лорелай, мне лично в итоге зашло. It's the birth certificate of... И она не так затянута, как эта поебота. It seems to be the older cousin of Jonathan Blake, the actual heir to the title and lands here. His father died when he was still a young lad. Rather than pass the title and lands to Henry, an attempt was made on his life by Jonathan Blake's father. И пазлы-то у Лорелай, ну, не лучшие, но как бы пазлы, где нужно что-то сопоставлять, что-то выписывать, анализировать. А тут просто, ну... Henry's mother took him and fled. She died soon after, leaving him alone in the world. Ну... У меня память плохая, поэтому детали того, что мне понравилось, что нет, в релее я уже не помню. Но послевкусие осталось хорошим. Сломанный лабиринт. Я не помню уже, где какой лабиринт был. Где-то муторно и заебало, но в целом вот необходимость то, что я зарисовывал, где я был, карту, это было... Прикольно. All he had were his father's notes. The notes. Так, чё у нас тут рассказывают. Так, чё? Your city for Henry Blake. We seem to be able to cousin John, the actual heir. His father died when he was a young glad. Doesn't pass that time to Henry. But John Blake's father. His mother didn't flee, Okay, какой ты его родственник, короче.
1: He spent much of his life studying the occult to make sense of the sigil. Mm-hmm. And eventually, much older, he returned to the manor, armed with the understanding of the ground's secrets. He had adopted the identity of Simon Coventry, a man who had also recently lost his wife.
0: И в Лорелей какие-то тематические элементы, какие-то элементы сюжета, они в конце made sense. Made sense, они как-то реконтекстуализировались. А тут просто вываливают в конце. Over this he bonded with the Marquess and used that to gain the access he needed to search the grounds. Sure. He found the chamber his father had died opening and was able to get inside.
1: That is where he discovered Guivnu, locked in a deep sleep. The god's dreams already colored by the events happening around him. Coventry took advantage of this through prayer and something he calls his Shrine of Images. And Guivnu's dreams reshaped the minds of everyone around him into thinking there was a Walter Blake who's been crippled in the accident that killed his mother. Because to unlock the gate, he needs Blake blood. It says here they are the last of the third Milesian bloodline. The Marquess will kill himself, thinking he both kills and frees his son. God's dream can't force anyone to act outside of their interest. He couldn't be made to kill himself, but he could be tricked into doing it for the right reason. Then with Blake gone and the god freed, Coventry will ask for his reward, to have his youth returned. He will then take his place as the heir in the form of Walter Blake, mm-hmm. the son with paintings, documents and mesmerized staff to vouch for him mm-hmm. as the next in line to the title.
0: А вот в Case of the Golden Idol, вот там просто внезапно появляется молодой чел, молодой новый герой, и ты должен был, игрок, сам додуматься, что это вот некий вот ранее известный старик, он вот себя омолодил. Ага. Угу. Овервелминг ли позиция? Вот, вот тут как бы вопрос. Ну, как? Вопрос того, что как детектить, что, что в итоге мне игра не понравилась. В принципе, я в самом начале почувствовал, что-то не очень. Но ну, вот overwhelming позитив. Вот. А вдруг я пропустил бы годноту, если бы тропал? Ну, конечно, я слишком уж жалуюсь. И так уже жалею, что потратил время, да? Я жалею о половине из этого потраченного времени. Ну, знали что-то про историю и мифологию Ирландии, из чего я ничего не запомнил. Нет, рассказывали, но после того, как только по, как бы подведение итогов, после того, как игрок сам должен был это все понять и вычислить, а не вместо того, чтобы игрок сам понял.

Иногда бывало такое, что видели, что какие-то отдельные мелкие детали ты доходил перебором, практически перебором, и потом как бы... Это немножко для тебя была новость к подведению итога, но это было фейлом игрока и... Более фейлом игрока и только в мелких деталях, в каких-то отдельных вещах. Я там кое-что помню. Но никак. Это фейл игрока, нежели чем. Ну, ладно. Короче, объясни. Все, гипотези, блядь. Ликейшн. Ну, и конкретно для тебя, любители полистать книжки. Но, блядь, а как детектить, чтобы для меня, что это реальный детектив? Как бы, она ставится в ряд, вот, сеанс, она ставится в ряд с Обрадин, с чем-то еще. Я видел, типа, рекомендации для тех, кто... просили что-то вроде Case of the Golden Idol. Как бы... И, сука, еще и вот на Синки Геймс пишется, что, блядь, сложность как... Фак. Чтобы проверить. Тут написано, кем из их райтеров написано. Ну-ка. Ну-ка. Тем же челом. Ну ладно. Типа разными людьми оценивалось, поэтому. Как же Golden Idol хорош по сравнению с этим. Medium. Ладно, все разными тебе писали с описанием. Ладно. Ой, да не пизди, Виктор. Ну хорошо, не знаю, возможно, да, возможно, есть, я допускаю то, что это для меня было, что вот в Вайнале, так что я прочитал все, потом только еще долгое время вот сопоставлял, собой числял, а может кто-то вот сразу решали, ну, я вам не верю. Я делаю такое с допущением, но не такой разительный должен быть разрыв.

И да, первая была как раз... Ну, ладно, уже давно было сравнивать сложно. По-моему, вторая Rise of the Golden Idol был сложнее поначалу, чем первый, а в концу он был ли... В концу было первый, по-моему, посложнее, чем второй, или... Или просто сложнее был сам центральный ревил, который в первой части был неочевидным, во второй очевидный. Короче, сложно сравнивать, но вашему сравнению я не доверяю. Но может быть. Может быть. Это я просто не... Посмотрим, как это DLC. Хотя я ни тому рад не буду. Если ты будешь типа быстро вычислять, когда я буду думать, решать вместо меня, я же этому тоже не рад буду. Посмотрим. Ай, не знаю.

А, я не прочитал про вторую. Первую часть. Я подумал только про вторую. Ладно. Да.

of his... Кто он ему? What? Или executor, это кто тут имеется в виду?

Экзекьютор что значит?

Это исполнитель, это... Да, я об этом подумал, но что-то... Это... Ousted. Это ж типа какое слово русское? Типа открылось как? А, еще он. А, еще. Ну, окей, Хенри Блейк. Ousted R. Хенри Блейк.

Ele que voa do Шипикаще. Как бы завещает, завещание это он завещает Уолтеру Блейку. Что странно, я, как это вписывается в остальное, я не очень понял. Ну, Фри точно за Entity. А, Magical Fabrication.

Ну наняли же, наняли остановить Кулприта. Кулприта, блядь. Ну заплавить, ну на, ну надо, надо. Куда иди, да, блядь. Да к этим я могу подойти, к остальным нет. А, в центр.

0: стиль в этой игре красивый. Вот что хвалю, то хвалю. Не то, что стиль, а ну как, нарисовано хорошо. Нарисовано хорошо, и спрайтовые персонажи хорошо вписываются. В отличие от многих других игр, где смесь труде и спрайтов, на удивление хорошо прям вписываются, хотя обычно мне режут глаз спрайта. The Entity.
1: It's Mr. O'Finn. He seems to still be alive. I can't see a way to open this and get him out. Mr. Heat, I need to find a way to get her out while she's still alive.
2: Let you stop this!

0: After much death, a truce was called. They agreed to halve the land between them. However, the Milesians tricked the gods.
1: Да, я уже несколько раз это слышал, эту байку. Хорошо, да, да, очень крутая мифология. Топ халф. Ну, наверное, это я из этой игры запомню. Правда, не запомню, как богов звали, с кем именно воевали, но вот про то, что наебали богов. Договорились наполовину и отдали нижнюю половину, не ребую.

что сейчас будет. Я думал, нужно будет искать в записях нужный сиджил. Не, просто выдали. Не знаю, релиз или опен. Давай сохранюсь сначала. Нет, не буду.

Так. Релиз или опен? Выбирай. Опен вот так. Наверное, релиз, потому что он как-то же открывал портал и так. Релиз. Релиз логичнее, потому что портал он открывал, но не мог через него пройти. Поэтому релиз логичнее. Так, вроде вот так. Даже не надо самому проводить или надо? Надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, окей. Закончить внизу, типа, да?

какой-то дыбы. Меня эта концовка устроит.

0: Не так, Тита. Матерно смотрим Тита.
1: Мэгги.
0: Один. Дек Маккейб Хак Фрод. Too much writing.

0: Ну-ка, повторяются, где именно? Я не запомню. Аж на МДБ посмотреть. Айф. Айф это типа переставление букв получается, когда слово как называется, почему я до сих пор не могу запомнить. Анаграмма вайф. Графомания. Сколько мы стримов потратили? Сколько часов? Больше 20, наверное. It's too much for the shit. Завтра будет либо блюпринт, либо мелочи. Посмотрим, на что у меня настроение будет. Фию Калаха на кухарку.
1: Кухарку, на младшую. Окей.
0: Опять.

Fuck you, ok? Fuck you. Aspetta, non so se а 34 часа. Ну, понятное дело, потому что всякое другое обсуждали, YouTube смотрели. Но это очень много времени мы потратили на это говно. Не получили ачивку. Bellboy Ring the Lobby Bell 10 times. In the end of the world as we know it open the portal и run stop the ritual without saving Miss Dean. Наверное, можно было это загрузиться и доделать эти ачивки, но нет, блять, ни минуты больше я не потрачу. Так. Does boots?

Это единственное повторяющееся. Окей, ясно. Ладно. Ну, не так плохо озвучено. Я вначале даже критиковал озвучку, потом... средний, как, ничего особенного, но ничего плохого. Трой. Не смотрел.

0: Было уже, нет? Заладим с плейбук. Какой из? Я все равно. Ну и понятно, Jurassic World, ну какой из, я бы все равно не отгадал. Кстати, я это кино собираюсь посмотреть, оно у меня скачано. Оно у меня скачано. Да, нет, не смотрела. О, моя любимая актриса. Хамнет я тоже собирался посмотреть, но что-то так и не посмотрели. Надо. Наверное, надо, если я уже о нем забыл. Дюна? Нет. А который из... Бля. Тут меня кое-что впечатлило недавно, я не собирался об этом рассказывать, но... Короче, смотрю я очередной воскресный стрим Вини. И вдруг, и вот очередная игра... Очередная игра. Так, вот я смотрю постоянно воскресные стримы Вини, но что-то давно ничего такого, чтобы меня впечатлило. Например, когда-то меня сильно впечатлило Anthology of the Killer. Это, конечно, не уровень Anthology of the Killer, но... Но внезапно что-то прям с хорошим, смешным райтингом. Щитпост с персонажами из... Щитпост с персонажами из Звездных войн. Are you
1: sure you're ready to come inside and begin investigating? Yeah. As you can see, here are the holding suites for some of my top performing freaks. These ones are very lucrative, and they virtually never cause trouble. Hence, they have been rewarded with such lavish comet... Wait.
0: Вот. Вот я посмотрел, вот. Я такой, после того, как посмотрел этот вот стрим, я пошел... Посмотреть вообще, чье это? Есть ли у него еще что-то? Вот кто это сделал? Это автор Хомстака. Вот. Знаешь про Хомстак, да? Я его не читал, но я знаю, да, тоже очень популярный с большим фандом. Ну, окей. Вот, там еще и песня в конце. В игре она максимально.
1: I can't even read it, because it's so...
0: Вот. Можешь, если интересно, посмотреть. Не знаю, понравится ли тебе такой юмор, но мне понравилось.
1: Low quality.
0: Причем на Ютубе эта песня выложена. На Ютубе эта песня выложена нормально. И оно у меня уже в голове играет, да.

Father, look, the dude's in another chat.

0: Три обоймы.
1: Вот.
0: Последний. Раз. Star Wars. Wars. Я знаю только в основном по обзорам РЛМ, по обсуждениям РЛМ. Последний. Ну да. Про МакГаффин вот этот я что-то знаю. Узнаю. Лазедина. Не, Star Wars. Rise of the Skywalker. Ну, Rise of Skywalker. Ну, посмотри, вот стрим, чтобы, а там это тоже, там то, с тремя обоями момент был, и, ну, так это рифинг, он, то, что Джаджа Бинкса все очень хейтят, и на выходе, и сейчас все очень хейтят, что это самый кринж, и вот оторванность от реальности Джорджа Лукаса, что он думал, что это вот это будет очень смешной персонаж, который всем понравится. Так, дошли до того, что было. Да. Все, в завершение что-нибудь послушать. Да. Ну, блин, куда ты улетел? Что? Нет, это потом.

Да, я не помню, это Лукас или у кого был сценарий. Один из сценариев для сиквела, один из вариантов сценария для сиквела был то, что Джа-Джа станет Сит-Лордом. Ну, по-моему, это не Лукас этот сценарий, не автором был этого черновика сценария.

как же хочется. Чё там в какие бургеры в кусячка? Они у них патриотичные названия, интересно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 23.
0: 23.
1: Июля.
4: Июля. В Москве 5 утра.

стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: 23.
1: 23.
4: Июля.
1: Июля.
5: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
6: В Москве 6 часов утра.
5: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти! Чисти! Говно! Работай!

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарска или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к одному.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
0: Четверг.
2: 23.
3: 23.
1: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23.
2: 23.
1: Июля. Июля.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: И долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 23.
4: 23.
5: Июля.
1: Июля.
6: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
7: 9 утра. В Москве.
6: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле страх –

Ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что не

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Okay.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 23.
4: 23.
1: Июля. Июля.
5: А в Одессе 12 часов дня.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 23. 23.
2: Июля.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23 июля.
2: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь. Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли. Че, блядь, воздух свободы, живу защекотал. Я, блядь, защекочу, нахуй. Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23.
2: 23. Июля. Июля.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23.
2: 23 июля.
3: Июля.
4: Делай раз, делай два, делай три.

0: Kuriko! Achu-chu-chu-chu!
1: Let's get on the move.

0: Mitarbeiter in voller eigener Verantwortung und ohne fremde Einmischung.
1: Сегодня четверг. Ой-ё.
2: 23.
3: 23.
2: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

умрешь,

что еще включить? Какие мне треки с Малгила нравились? Ну, кроме страшно жить на этом свете. Что, правда? Хотя, чуть-чуть, уже к игре надо переходить. Добрый. In ancient state. Я же выбирал там другое не про. А что? Wait. Excited intense. А какое третье у меня было? Терминал я выбрал, потому что, ну да. Ага. Ага, потому что терминальный. Так. Во что мы сегодня будем играть? Я так решил сегодня Блюпринца не продолжать. Что-то. Ну, мы продолжим. Надо добить. Какие варианты? Можно машинки убийцы немножко. Можно. Сколько у вас тут дополнительный зритель, причем это не Серчаев. Кто же это? Можно в Anthology of the Killer. Но это хотелось бы побольше зрителей. Можно. Какие у меня? Можно. Я тут такой детектив скачал. Где он? Я ищу в списке накачанного. Блять, я что, удалил? Детектив, завязанный на аудио. На аудио разговорах. Типа прослушка. Блядь, я, кажется, угодил. Нет, вот он. Unheard Voices of Crime. Ну чё, а там субтитры будут? Нет. Ты же на уроках английского разбирал, вот транскрипции писали для какого-то, вот, видасик ты показывал, вот пишет. Мы недолго, мы так заценить. Может, я буду делать транскрипцию. Вам. А какие это языки? Я говорю, все китайские.

Oh shit.

0: try to relax. Think of this as sort of a game.
1: Yeah, things.
0: Or a puzzle.
1: Yeah.
0: Something to assess your interpretive
1: and defensive skill. Ярд. Ну давай проверим. Вообще типичный такой арт мобилочек. Unsure. Как мы все знаем, Steam требует дисклозить использование. И нет. Не натуральные китайцы рисовали. Какое вам и...
2: Hey, hey, what's

0: ты проверялся к психиатру, когда сходишь, скажи, вот когда вот мне что-то непонятно, недоступно, я начинаю искать проблемы в этом какие-то, которые неважны, доебывать этим других людей, пожалуйста, психиатру, вот. Ты не думал о том, что это может быть неудобно по позиционированию, что... Это будет как бы отвлекать то, что игрок будет как-то спасать. Суть не в этом. Это не часть как бы центрального геймплея, поэтому это может мешать.
1: Waiting.
0: Не хватило усилий. Не хватило усилий, можно сказать, им не хватило усилий найти актера в озвучке лучше, сделать лучше. Ну ладно, это конкретно тут стиль нормальный. Вот. Но тем не менее игра неплохая.
1: What are you talking about? Of course the painting you gave me is fake, but I swapped it with the real one in the storeroom.
0: In the storeroom.
1: Wasn't that our plan all along?
0: Лучше бы, кстати, было более подробные вопросы, как Гумнайдерем. Так, кто с ним говорит, сразу найти? Он не он. Этот. Wait, это Грим говорит? Чуть-чуть. What?
1: Хорошо. Is fake, but I swapped it with the real one.
0: Может быть.
1: I feel like an I checked. It's a fake.
0: Хорошо, он тут скрин.
1: Been waiting. So I've been waiting.
0: Check this, it's a fake. Хоть действительно транскрипцию пишу. Так, что-то долго. Это не
1: понятно. I checked. It's a fake. I feel like an idiot for spending all that cash to hire a decent forger.
0: One! А почему он проверил? Типа, it's a fake, то, что фото, которое ему прислал начальник галереи, и он нанял, типа, форжера, чтобы что-то сделал копию. Про это говорит?
1: What are you talking about? Of course the painting you gave me is fake. I swapped it with the real one in the storeroom. Wasn't that our plan all along?
0: Не очень понимаю. Не очень понимаю логистику.
1: Yeah, well, turns out that one's fake too.
0: Какие, блядь, какие?
1: Deal's off. Forget about the rest of your money.
0: Чё, окажется, что это слишком сложно для меня, детектив, да?
1: Hello?
0: Ну как, понимаю я всё, но, конечно, когда текста нет перед глазами, может, какие-то детали, это нужно конспектировать. Понимаю я все.
1: Hello? What the hell?
0: Сбираю на слух.
1: Intuit? How did I miss that?

0: Так, с кем он разговаривает? Некий человек, зашедший в одну. Нет, видимо, с кем-то кого тут нет. Ну, это секьюрити, это Томми явно.
1: Yo, old man! I got the merchandise!
0: А, или это с Грином.
1: I brought all the cash I...
0: Нет. А, да, с маэстро. Значит, маэстро, наверное, нанял Томми.
1: This is Claude?
0: Томми?
1: Hello? This is Claude?
0: Его же... Сейчас, кое-что проверю.
2: Ah, there you are, maestro. The exhibition's about to start.
0: Где-то его имя звучало, он не просто маэстро. Типа, если Клод, то логично, он типа звонил вор, который нанял, но он по телефону сказал, мол... Хотя зачем, если... Зачем он соврал, кто ему звонит? Что ему звонит жена, когда типа, начальник Гулей, он и так все рассказал.
3: Ladies and gentlemen, welcome, welcome. I'm so glad you could all be here today. I'm sure many of you have questions about the, well, empty frame you see before you, which is why, without further ado, I'd like to officially announce the commencement of the Lost Art Exhibition. Put your hands together for the maestro, Claude.
0: Вот, да. Не хватает чего, не хватает, чтобы видимости вот, звуковых волн, что кто-то говорит, когда мотаешь, и не хватает кнопки, не хватает, вот как на Ютубе, может, зажать кнопку, чтобы временно ускорялось в два раза.
1: Finally, we can begin.
3: Are you ready, maestro?
0: Где звонок?
3: Yours.
1: Hello, this is Claude.
0: А this is Claude, блядь. Это просто из-за тих тупых акцентов вот не разобрал. This is Claude. Я сначала слышал как миссис Claude.
1: Yo, old man, I got the merchandise. Thank you. Magnifique.
0: Magnifique.
1: We can begin. Finally, we can begin.
3: Are you?
0: Да, этот тоже спиздил, но что он спиздил и откуда? И не спиздили ли раньше него?
1: Wait, what? And what about the rest of my money, huh? Hello? Hello? God damn it!
0: Да, но этот, ну, видимо, Томми.
1: Hey, you don't happen to have a light on you, do you? Hmm? What's that you got there? What? Hey, this is... Is that a copy of the maestro's painting? I got one myself. Pretty good, huh? Yes, of course. Want a cigarette? Don't know about you, but I'm barely keeping it together. Before the 90s, you could smoke anywhere, but now? Sure, thanks. Don't mind if I do.
0: Yeah. Не буду комментировать про субтитры. Как я думаю, да, можно было бы добавить субтитры, но с такой Так, с такой большой табличкой, предупреждением, что задумывалась игра для вот как аудио экспириенс, чтобы именно слушать, чтобы воспринимать на слух, в этом челлендж. Но если вы умственно отсталый, то ладно, можете включить субтитры, хорошо. Вот с таким вот длинным предупреждением можно было бы сделать субтитры.

0: rules.
1: А если бы задумкой была в том, чтобы как погружение в китайскую культуру, изучение китайского, то да, уместно было бы оставить только на китайском, если для китайцев. Вот, да. Но это вот... Но вроде этого нет в центральной задумке игры. А восприятие аудио в центральной задумке игры вроде бы есть. Вроде бы есть. Ага, ага.
2: Oh, shit! Fucking smoke detector in the bathroom. Put it out, man. Put it out.
3: Ouch! Watch it, man.
2: Sorry. Sorry, I panicked. Anyway, it was nice talking to you. Here's your painting. See you around, yeah?
3: Ah, Christ.
1: Ну окей, ясно, что он подменил, но у кого до этого было реально, у кого нет, непонятно. Так, ладно, пока останемся с Марком. Тоже актер? Не знаю.
4: Looky what I got here. This is the real thing. Pay up.
5: Two?
6: Director, the painting's been found.
5: But what?
3: Another one?
5: Can that be
3: another one?
7: The lost art has returned. It's a miracle.
1: Я так подозреваю, что мы не все знаем. Не все знаем про маэстро. Так. Ривз или маэстро? Ривз.
8: Good news. I have a potential buyer. One I don't expect will require much convincing.
1: Она разговаривает с маэстро. Угу. Звонит она маэстро.
8: Good news. I have a potential buyer. One I don't expect will require much convincing or ask too many questions.

0: Ah, that must be it right there. Let's give the old combo a try.
1: Ну, а звуки открывания, либо пина. Я задумался, вот в кине обычно, когда вводят там пароль вот, на цифровом замке, вот, оно обычно со звуком пим-пим-пим, а в реале, наверное, без. Но вот звук открытия сейфа есть.
0: And just like that, the job's done. Too easy. No wonder the old man ain't paying me much. Could have had me swipe a nicer painting, too. People these days will call anything art.
1: Так. Так, что было после туалета? После communal писинга?
2: I forgot
0: something I gotta take care of. Gotta split.
3: Thanks for visiting Northern.
0: Gotta split.
3: Thanks for visiting Northern.
4: Did I take any photos?
2: Wait a minute! Yo, stop! Where'd you get that? You weren't holding it when you came in.
0: I bought it from the gift shop?
2: Oh, well. Wait, we don't have a gift shop! You stole it! Hand it over!
0: Jesus, fine, take it! It ain't worth a shit anyway!
1: Mm-hmm.
2: The painting's been found!
4: But, what? Another?
2: Wait, it cannot be!
5: What? The lost art has returned! It's a miracle!
1: Так, все, значит... Маг заменил в сейфе реальную картину на поддельную, потом из сейфа поддельную взял Томми, и потом Маг, думая, что это реальное, заменил их, значит, реальное было у Томми, которого поймала охрана, и в конце была у охраны реальная. Who stole the painting first, Mac? И вот, несмотря на то, что зрители лоботомированы, я вот так увлечен был расследованием, что не сильно обращал внимание на лоботомированность чатика. Но хорошо. Не хватает, кстати, фанфар, когда ты закрываешь. Хорошо, на этом закончим.
4: You know I don't deal with the real thing, ever. You took it? When did you nab it?
1: Встречая его нету.
4: What matters is that I have it. I checked. It's a fake. I feel like an idiot for spending all that cash to hide a decent fortune. What are you talking about? Of course, the painting you gave me is fake, but I swapped it with the real one in the storeroom. Yeah, turns out that one's fake too. Feels off. Get out the rest of your money. Hello? Hello? What the hell? So you beat to it? How did I miss that?
6: You will go straight to the storeroom. The combo for the save is...
0: Cool your jets, old man! You told me once before! I'm not gonna forget it!
4: Yo, old man! You got the merchandise! Ouch! Watch it, man!
7: Sorry, I panicked. Anyway, it was nice talking to you. Here's your painting. See you around, yeah?
2: You stole it! Hand it over!
0: Jesus, fine! Take it! It ain't worth a shit anyway!
1: Это вот правильный детектив. Ну, возможно...
8: Looks like you're getting the hang of this. Before we go any further, I should inform you our acoustic detective system does have potential side effects. For example, you may start hearing voices as the test continues.
1: Voices. Возможно, конечно, эта игра меня впечатляет просто потому, что насколько плохим был Блейк Мэннер как детектив, поэтому, наверное, конечно, по сравнению с кейсом с Golden Idol, конечно, так себе. Golden Idol нужно долго думать, анализировать данную информацию. Тут более-менее достаточно было просто услышать всю информацию, и тогда бы быстро понимаешь. Хотя такие моменты, что сначала не понимаешь, к чему это. То есть, чувак, какая подделка, на что заменил? А потом это все хиривите становится понятно. Это правильный детектив, сука, в отличие от сраного Блейк Мэннера. Но акценты Блейк Мэннера были получше, конечно. Итак. Leap Year, wow, как у нас осталось две DLC. Leap Year или машинки-убийцы? Прыжки или машинки-убийцы? Прыжки или машинки-убийцы? Не стал бы, потому что я не знаю китайского, к сожалению. К сожалению, вот, Китай. Витя, со второго этажа выйди.

Различие в том, что я не ищу оправданий и минусов в этой теоретической китайской игре, которой ставили 10 из 10, потому что я не могу в нее поиграть, да. Машинки. Машинки Серчаева нету. А ты меня уже раздражаешь. Это кое-что готовое было для машинок. Машинки. На машинке. Пробовал побольше слушать ежедневно английского, английской речи? Ну, на том уровне, который тебе понятно, но постепенно развился бы уровень и стало бы больше понятно. Итак. Backrooms. Дополнительный зритель. Тут еще. Смотри, ты это, наверное, не видел.

Это, кстати, я не видел еще. Да, это DLC. Тут ту основную игру, которую мы проходили, я до этого видел на стримах. А вот DLC нет. Ну тут можно пригинаться теперь.

стирает.

А меня не обучали, я просто вот слушаю англоязычный контент. С малых лет обучали, блядь. Так, а героиня та же, видимо. Типа продолжение. А чё так в тумане-то всё?

Ну, что-то с фильтрами перебор. Блять, ну и... чё? Так, вот радио. Нужно будет вернуться. Ну, блядь, когда включается радио, навешивают красный фильтр, и ничего не видно. Ужасно. Ну-ка. Настроек не видно. Машина где-то с той стороны была. Ага. Вот класс! Ну их туман был. Чего? Вы догнали ранее Steel Wakes Deep, игра Chinese Room, которая когда-то пытался запускать у меня видеокарта. Видеокарта жаловалась. Сейчас на старом драйвере она точно не работает, но надо попробовать поставить все-таки последний драйвер, и может пойдет. Ну, она, конечно, требовательнее, чем контроль.

Старая пицца-гулка. Коренной

filtry ten. Liszka. Кто не оценил? Никто не оценил тематический трек, конечно, да. Он там или это солнце? Это так не слышно, где... Откуда радио? Как будто с той стороны, но с той стороны не может быть. Это, наверное, солнце.

está a cabeça para onde? Ah! Fuck! Fuck you!

Я же Сучаев, который перед эфиром что-то писал.

что-то там тупит. Так. Как пройти туда, не падая?

0: Ты раньше не так же врезались.
1: Safe fly now.

Да блять! Я взрывом что ли убиваю? Ёлку поляне. Что такое тармак? Или что там было?

Ah, тут бочки взрывают. Чё-то непонятно. Volumetric Fog, что ли, отключить? Мне вон туда куда-то, видимо. Пойду с этой стороны, хотя бы бочек нету. Правда, и укрытие не особо. Как бы мне сюда и прийти надо, тут обрываются провода. Непонятно.

хера не видно. Это машина взлетела. Мимо пролетел. Винтами.

Слишком длинные начало пробежки от начала, где ничего еще не происходит.

0: одного удара убивает.
1: Fuck!
2: Задавлю! Задавлю!

На чем перевозят по льду?

лучше, когда они именно с разгона не попадают в тебя, чтобы их сильно заносило.

Уж пошли в антологию убийцы. Бонусный зритель тут? Непонятно. Это бы я бы еще продолжил, но потом. Тут что-то слишком сложно пошло. В открытых пространствах уворачиваться, блядь.

это не со спиной. Я правда не знаю, куда мне? Не знаю.

want to dive in.

сорян, направление.

после комбайна меня сейчас не выйдет. Где? Далеко. Нет, недалеко! А! А! А! А!

0: Hein?
1: Ok.
0: Я пишу, погонял. В чем суть концовки, не понял. Итак. Бонусный зритель тут. Там с тапком. Все пройдено, можно удалять. Ну там еще типа аркадный режим был. Ладно, удалять. Ну что-то подобное я бы еще поиграл. Драйвово. Ну чё, Лепьер, но я думаю, мы не надо лага. А, так, я-то, да. Ты тут, сиди тут. Пошли тогда. Антологию за киллер. Не знаю, кто ты, но будь тут. Ладно, идем. Ладно. Сейчас будет разрыв, а потом антологию за киллер. Один эпизод.

Так, так. Блядь, разрешение не то, опять.

Сощаев, хорошо, иди выходи из окна. Лучшая игра. Почему ты разбегаешься от этой игры? Почему ты разбегаешься в окно от этой игры?

тоже в окно тогда. Не, ну если вы идите в закат, за закат смотреть, а вот никто, кому интересно, ничего не написал, то хорошо, вырубаю. Считаю до 20 и вырубаю. Раз, два, три. 4, 5, 6. Так, нам плат.

Нам Blood of the Killer. Ice of the Killer было. Последний эпизод был Flash. Ice это, видимо, с театром, да, с театром. Да, видимо. Да, Flash и дальше. This is kind of... how much was the ticket again? And I'm becoming increasingly skeptical that all the young people love it.

Raiders. Gladys. Gostinho.

Виходите на ринок. Entering great mod, I ramage and discover. Cookery books. Cookery? Cooking? Cookery! Bits of fire, machine parts, all video game consoles, use medical textbooks with horrifying illustrations. The search goes on. Anthologies of inscrutable political cartoons. Russia golf balls. Old newspapers with rambling letters to the editor from a concerned citizen. Rubber spider. Gage? Gah? Scratch that. Regular spider. Да что? Rubber spider? Нет. Обычный. Кукари. Ну, вроде пишут как кукинг. Вроде. Нормальные люди. На рынке были 20 лет назад. Сходить фотать рынок местный? Underneath the board dolls I pull out a box of ancient Rinky Bird figurines. But whatever strange alchemy once made them drink has long departed. Sweet bird of youth. Итак, бонусный зритель смотрит на закат. Бонусный зритель меня наебал то, что он тут.

Ó, Clarice. Сейчас на фоне, ну да, звучит знакомо, но не знаю, что он должен быть. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait.

0: За рулем сидят все медсестры, да? Да. Вы don't kill me. Hey, where do they go? I don't know where I am, but I appear to have both eyes and most of my blood. Versus to just posers after all. A cool night breeze comes in the open door. Statues half submerged in ivy heap up on the lawn. Until factory building spread. Unlit factory buildings spread out in the distance, leading inexorably towards the mansion on the hill. Можешь перевести inexorably? The door is wide open.
1: Door.
0: Aren't they afraid somebody might steal all the other clocks? Hey, there is a mimeograph. I've always wanted one of those. Smashed upon smashed carbon copies piked ankle deep across the floor, sternly announcing the dangers of unfettered mimeography. Uh-huh. Что такое мимеограф? Ну, типа какая-то копирка старая. По-русски ротатор. Okay. Какая она? Okay.
1: Я пишу. Нет. Ну, дринки.
0: That. Пьющий. Ну, пьет птичка. Ну да, звучит как птичка с алкоголизмом. По-английски не звучит, а вот по-русски пьющая птичка звучит как птичка с алкоголизмом. Это максималистская литература. Не уверен. Может быть.

What? Зайнечки? Crime. Printmedia cartel. Met was considered Apple Mary as a sales river town. Окей, у него он боролся с... Вот конспиролог, он боролся с медиаиндустрией, которая вот сломали ему жизнь, и думал, что вот наш... Что наш Зин, он стоит за всем. За всем. Ясно. Нет, фьючерстир, это не дезертир. Дезертир, кстати... Где у нас недавно дезертиры были в этом? Я не запомнил слово... про Северную Корею, то там было слово, которое дезертир, я не помню. Но я не помню, как по-английски он там сейчас встречался. But he didn't predict what remained of the Dinky Bird Mactutic technology could be used to rewire a human brain. A rookie error. Дефектор, дефектор там было слово. Once we infiltrated the network, it was easier. It was a shame the organization's tendrils had reached so many local businesses, but sacrifices must be made. Interestingly, they all had some sideline involving a rubber horn mask as well. Coincidence, I guess. Типа, ну на самом деле, он думает, что вот за местными медиамагазинами стоит наш Зин, а на самом деле за ним стоит культ-убийц. За ними стоит культ-убийц. Why is that the thing you guys aren't... Why is that the thing you guys aren't paranoid about? And up here is you. Attention caught by all the carnage is a representative of the national... Вроде я все понял тогда, причем убийца, вот. Вот. И так как их точки, вот, видимо, он сжег и оставил на них свой манифест. Вот, убийцы послали своего чела расследовать. Это мы его встретили, который вот тогда он сказал, что don't worry, don't panic, I'm a murderer. А кого он ожидал? Он сказал, что он ожидал кого-то, типа, что ему пришлют. А, видимо, просто их настигла Drinky Bird первыми. And up here is you. Attention caught by all this carnage. Representative of the National Corps is sent out to review the situation. Admittedly, I don't think you would burn down half the town in the process. Yeah? Who knows what true depravity lurks in the criminal soul? Ладно. Man, I only got here today. I thought you people were the ones burning stuff down. Ну да, Клариса убила убийцу. Ну да, да, да, да. Но убийца, когда он нас встретил, он подумал, что мы тоже одни из них. Он сказал, что он ожидал двух. Да, так, Клариса убила убийцу. Видимо, ранее не показано убила, как убила еще двух убийц. Don't be silly. If not you, then who? Не, он, по-моему, говорил, что типа ожидал... Не помню. Возможно, я неправильно прочитал, что неправильно запомнил. Просто второго ожидал. А, ну да. Поджигал все THE kill. Который не связан, видимо, с культом убийц. Но, видимо, ему они поклоняются. Well, it's nothing you have to worry about. Just give me a second, and then the body of yours won't be you anymore. It will be a new thing that has your face and name. A name, and we're going to use it to kill all your friends. Wouldn't it be nice? Nurses, can you bring the blood bucket before I open her head this time? Nurses?
Ну, нам показали руку, которая завела Кларису. Видимо, это был The Killer. Angel Visit. Do I smell smoke? Well, I guess it would explain it. Incinerating letters to the editor light up the stairs. Just why is fire safety such an issue in this town? Куда мне? Smoke pours through the carpets and twists into strange shapes in the air. Glimpsed figures, vegetable outlines. I hear the pop of drinking birds exploding in their crates. Блять, горящий пластик, она потом задохнулась, конечно. Emerging in the southern air, reaching hands a ghost, a starry stern head, a bloody mask. Is this the history that guy was also keen on? I don't know if I get the appeal. Ну, я подумал, что горящие письма, которые подожгли весь. Сначала были подожжены письма, а потом все остальное. This is the worst work vacation of my life. I can't believe I didn't even get to see the world's largest drinky bird. Ага! А вы видите? Is that my coat? Thank you. I'm glad you're feeling better. Incidentally, I'm just here to check in on the Zion Distro you were putting together. Так что такое Zion Distro? Видимо, типа отделение, side issue. Типа отделение распространения, наверное. Maybe that was pushing it. After a while, I made my way off to the statue and took the last train home. What remained of the mansion was still burning when I left. I never find out just what happened to Clarice, but they say if you hold a Zion event in a quiet country town, she will appear. And not by anything. Great. Так, ну чё, бонус, ты, зритель, не активен. Поэтому, сколько там, 3 эпизода осталось, поэтому продолжим антологию в другой раз. Сейчас перерыв 10 минут, а потом что? Какие у нас варианты остались? Leap year? Leap year. Либо...

много лет назад я это начинал и так и не прошел. Два с половиной часа, 3.7, 23. Не знаю, наверное, не время. Пока не время. Ага. Что еще есть? Где-то тут рядом, возможно, Катаслизи игрок. Ну ладно, нет. Значит, весь окосный год. Не, можно Блюпринс. Блюпринс. Что еще есть? Гнор по Аполоди. Эпилог. Гнор по Эпилог. Голден Лайт. Джорни можно, блядь, да пройти. Короче, перерыв 10 минут. 10 минут, 10 минут.

0: Вошли в Лепьер.
1: Шок-поп.
0: Мы быстро дропнем. Ну хотя бы это геймпад наиграю, я могу развалиться на своем стуле.

Чё? Не помню, как играть.

Ne. Ne kaçtı.

Качу на огонек. Здравствуйте. Да. А, севачер, окей. А, ты обещал в следующий раз задонатить. Это одна занятная игра. Это DLC к одной занятной игре, которая усложненная, которую мы надо быстро дропнем. А сама игра была тоже сложная, но терпимая.

Суть игры в том, что если упасть с небольшой высоты, сразу умираешь. Если упасть со средней высоты, то отпрыгиваешь. А если упасть с большой высоты, то начинаешь буриться в землю.

в Life is Strange все... Нет, не играл. Ну там типа много текста. Не знаю, хочу ли я. По идее что-то интересное, но... Прям не знаю. Перевод же есть русский, да. Ну давай заберу нас бесплатно, бесплатные

Да вроде не раздают бесплатно. Ссылку дай. Да, вот если пасть сразу умираешь. Сербранта, вроде та часть. Дай ссылку. Угу. Надо было с меньшего расстояния упасть. Да, там можно было собрать, если... Ага. Наверное. Так, типа, вот сюда. А, нет, получится.

Могу я сейчас собрать это или нет? Это примерно почувствовать. Вот и нет. Получается, что нет. Ладно, пошли по землю. Дополнительная механика кнопки.

наверх и обратно подниматься незачем. Вроде бы ничего не могу сделать.

Если с такой высоты сам вниз упаду, он бурить начнет. Нет, даже не бурить. Ладно.

Если упасть на 3, то бур. Если упасть вниз, то отскок. Да. Смена гравитации. Mm-hmm.

Обратно на другую кнопку. Так. А дальше. Так. Так. Wait. Чё? Я ж тут уже был. Мне нужно... Чё мне нужно сделать? А-а-а. Всё вижу. А дальше...

Можете предлагать, что короткое поиграть в следующем. Потому что это мы быстро дропнем. Нужно еще что-нибудь. Джорни, да проходить что-то не хочу. Тут плохо. Ну, плохо. Она сильно разочаровала. Я думал, я представлял себе, что это несколько другая игра. Это... Ну, 15 лет назад такое было интересно, сейчас это... Сейчас, а, это второй нет. А, а этой второй, да.

А что дальше? Да ёб твою! Вот было бы тут отмотка времени, было бы менее фиолетово.

Как флек собрать? А чё я не сохранил? Не сохранишь, что сохранил. Непонятно, как туда попасть. Наверное, пробуриться. Это достаточно высоко. Наверное, эту платформу нужно использовать. Но зачем? Ну зачем? Ну, нужно вон включить другой блок, но как? Дальше. Высоко слишком. Окей. Угу. Great. То же самое пробовать. Fuck you!

пару ошек поставили бы так, чтобы нужно было понять, что сделать, но не так точно нужна была. Я должен пасть именно на второй порог, либо на третий, на первый смерть, на третий, на четвертый. Что дальше? Ясно. Ясно. Проверили. Получится.

если планировать пройти все, надо делать карту. Надо скринить все комнаты, чтобы составлять карту. Я этого делать не буду. Точно-точно. Если проходить до конца. Два флага подозрительно.

Ну, можешь заскринить, но я не буду с ним, мне не понравится, но это очень хорошо. А чё справа в двух комнатах? Я этого не узнаю.

А там сохранения нет. Вот, вот после простой, простого сегмента можно было поставить сохранение руками?

Мысли. Ясно. Ясно, мысли. Мысли ясны. Надо перепрыгнуть. Суперсайз. А тут как?

Ты, ну, очевидно, нет, я не допрыгнул бы, по-моему. Вот сколько тут? Четыре. Да, я не могу перепрыгнуть. Окей. А налево что? А налево достаточно высоко, чтобы начиналось пружинивание.

который придумал. Тут достаточно сокрушно началось пружинение. А как направо, непонятно. Можно направо, нельзя направо. Можешь теперь почувствовать.

0: A, nie.
1: Из типа положения ревеса... Расположение, телоположение, типа положения, из положения левее самой левой зеленой кнопки. Понял.

0: Sha, 1 second.
1: 2 seconds. Maybe 3. На самом деле 3 минуты.

I'm back. Так. Пока.

0: Окей, молодец. Я правда думаю, компания. Есть ли смысл сюда идти?
1: Блять.
0: Ладно.

Что дальше? С этой высоты будет бур. Попасть к 21, похоже, не получится. Ага, пол. Окей. Ладно.

Ναι, δεν θυμάμαι τι ώρα. Λιβύευγε. Ah, that's...

А дальше... Исполняй сначала тебе, блядь. Это бесит.

0: Dah.
1: Как я это сделал? Так. Как не улететь в

Да, это уже было в The Curse, но это на фильм Дора. Ну и Чуан? Ну, ладно, вижу, братан.

Nie? Да, блядь, отсюда не пиздуй обратно, ну сука. Витя, ты The Curse смотрел, наверное, или не смотрел? Нет, не смотрел. А надо было!

flak in the town. Where's the flak? I couldn't... Cag!

Mm-hmm.

А третью, и третью надо только не делать. И помни, вычисляй потом, что тут делать, сука. На третий, на последний порожек нельзя, на второй. Я должен помнить, что все как тут исполнять. Хранить нельзя, блядь. Лучше бы тут была перемотка, чем сохранить.

Куда дальше? Может, если с еще большей высоты упасть, еще будет эффект?

залетаю. Где? А, где это человек?

Куда теперь пойдем? Вот если бы не думал, что он бы...

0: Потому что как его взять? Потому что номер 3 не взять.
1: Если ты не заметил, просто в полете взять нельзя. Нужно встать на него, а не прыгнуть просто. Куда теперь пойдем?

0: кнопки все со всеми связаны? Никогда. Кнопки, наверное, все со всеми связаны. Все кнопки со всеми. Куда я в прошлый раз? Тут не знаю, что я вообще делаю.
1: Подглазами что-то связано.
0: Что-то другой звук шагает.

Да. Ну там еще не вот что-то можно сделать. А, тут нужно, не сохраняясь, небось, вернуться, да? Так. Чтобы можно было потом тут отпрыгнуть, ага. Знакомо. Вроде это можно сейчас даже сделать. Да ёб твою мать! Тут должна быть отмотка. Допустим, отмотка не совсем как бы непрерывная, а просто отмотать до последнего положения на земле.

Теперь дальше. Наверное, это проходимо, да? Сейчас, блин. I don't get it. Сразу на следующую платформу. Куда? По-моему, можно по головам. Почти. Not quite. Нужно применить метод прискальц, проскальзывание из ТРИЗ. Какой ТРИЗ? Нет. Что делать? Налево щипать? Налево. Хорошо, а что налево? Нет, налево не получается. На последнем грейсе

воде, никаких особых эффектов желтого нет. Ну, посмотрим на Ютубе потом, что, как 31-я собирается. Мне интересно. Мысли?

Чего-нибудь вот так. Сложно исполнить. А нет, не так. Так, почти. Не почти. Непонятно, к чему это может привести. Да, так.

Все? Все собрали, типа. Ну все, они вот сейчас пойдут те локации, где мы уже были, не знаю, что еще нужно сделать. Хотя вот это вроде не проходил. Проходил. Можно налево зашел.

wow. Куда пойти? Не соберем мы все, даже с картой. Можно ли тут пойти направо? Нет. Наверное, нет. Так недостаточно электрично. Вот так как-то это электрично. А где 31-я? 31-я я не вижу тут. Она должна быть сверху слева. Ну, на пляже, на пляжу. Тут типа только подземные или что? На пляжу. Предлагай свое предложение.

То есть ты делишь со скоком направо, откуда? Откуда, куда? Ну нет, ну со скоком направо, так. Отскок невысокий. Какой высоты отскок? Вот какой высоты отскок? Три квадрата.

интересный стиль, кстати. Вот вы видели? Вот где вы видели? Это какой-то как бы алгоритм апскейлинга. Я на эмуляторах на эмуляторе какой-нибудь Nintendo DS видел. Когда апскейлят из нативного их разрешения, вот там один из алгоритмов апскейлинга дает вот такой вот графон. Какой-то, ну, как бы закругленный, как-то криво закругленный такими слоупами. Угу. Куда идти? Предложение есть или все? Все, сдаемся. Тут можно сюда запрыгнуть, зачем?

А, отсюда... Куда? Только обратно вот проходи то, что уже проходили. Это тупо. Тупо.

погоди. А, я это проходил вверх ногами. Это было вверх ногами, с другой стороны. Чё? Где? А. Тут можно.

0: X2 сал, чего? Где-то видел X2 сал.
1: А. Не, все равно непонятно. Про график функции. Так, а зачем вон там проход есть справа? Ну, хотя, я догадываюсь, чтобы тут более явно видно, что проход, а чтобы игрок сделал правильные выводы дальше. Я там был, вроде бы.

0: А, может быть. Сразу говорят, я знаю, о чем ты говоришь, блядь. Может быть. Непонятно. Вот на это похоже. На это похоже. Может быть. Но вот на это не похоже. На это похоже, да. Пересматриваем? Нет. Асапова нет, Асапова. Может, пересап? Ну что тут непонятно? Ну что тебе непонятно?
1: Younger workforce coming into the corporate world.
0: Ладно, не буду. Там больно.

0: There are going to be a lot more words that we're going to need to avoid. But the good news is sometimes...
1: Engraçado. Tá fácil. Tá difícil não ter acabado.
0: Some of the funniest jokes that we tell, we don't even know why we're laughing, right? We don't even need words. Right, so we're gonna
1: вот учит вот быть душой компании, шутить вот в компании, в офисе вот шутить. Вот. Ну просто вот можно расслабленно, тупо шутить, все поймут, вот. Начинаете шутить по кругу. Без слов.
0: No words. So I'll go first. Yeah. All right. All right, Sarah. You're gonna go next, and then we're gonna go clockwise. That's great. Uh-huh. All right. Next. It's great. It's hilarious. Go ahead. Don't worry about it. Everybody's here. You know, we're supporting you. No wrong choices. Go ahead. Oh, hilarious. Okay, go ahead. Yeah.
1: Ну, учит расслабленно шутить без слов. Вот Корт, ну, ничего не понял.
0: Hilarious, yeah. Great, yeah. Next.
1: Вот пошути, вот.
0: Okay.
1: А чё тут делать? Спускаться вниз, может? Там ничего кнопка не поменяла? А может ещё... Вот не просто так тут можно спуститься далеко. Наверное. Не просто так тут оставили возможность свободно спуститься. Ёб твою мать! А насколько вниз спускайся? Так, ну, кнопку-то сохранили, да? Блядь! Два раза ходил за фагонеткой направо. Два раза. Типа, думаешь, после нажатия кнопок? И очевидно, нет.

Ну и чё это дало? Ничего не дало. Мысли есть? А почему я раньше сюда не мог попасть? Или мог? Сейчас опять будет заёбистая. Куда? Отталкиваться от нижней, оттолкнуться от верхней, а потом... оттолкнуться опять от нижней, от той же, и попасть туда вот, где... более, но с другой стороны, ясно.

John. Как тут? Сука! А как тогда? Как-то с этой? А чё мне это даёт? Как будто вот так надо сделать. А дальше...

0: Tak, tak. Skrywają. Pięć czasów na...
1: Ai!

Откуда? Куда ты? Сюда ты? А, ты рисовал. Ты рисовал другое. Ты рисовал от флага. Окей, об этом не подумал. Нет. Неверно. Ну а...

0: Tak.
1: Я мог бы тебе заскринить, если тебе, когда тебе надо скринить, мог бы сказал сетку включить. Ну а смысл? В смысле? Нет, не получается. Ты же увидел, что если спрыгнуть... Нет. Без прыжка не получается, а с прыжком желтое, синее включается.

не так работает. И куда ты мне предлагаешь? А, все, я вижу. Да, это не заметил. А, я не да, прогибаю. Окей. Теперь я тут, сюда. В смысле? Будет. По-моему. Нормально.

Тут я вверх ногами был раньше. Но тут не был. Ну, я все, я взорвался. Я готов дропать и посмотреть конец на ютубе. И еще у нас там...

Так, уж много осталось, но много. Или обратно вернулся? Главное, что еще вроде не было такой ситуации, где наоборот нужно по какой-то причине заронить, но создана такая ситуация, что заронить сложно, хотя во всей остальной игре заронить элементарно. А, нет, вроде не спуститься больше. Окей. Попробую дойти до того замка. Чем бы он ни был. А, это обратно пройду, да. Хотя, а если снижать на кнопку?

Нет, та кнопка нажата. Короче, мысли есть, куда пойти? Заканчиваю. Ты можешь через дверь спуститься вниз. Через какую дверь? В какую дверь? В какую комнату?

Хорошая игра. Я посмотрел, что еще сделает этот разраб. Не Song Pop, а там именно это типа. А именно отдельный разраб. Song Pop, знаете, чем они как бы известны? Как бы коллектив, группа разработчиков, которые релизят игры типа каждый месяц. Такая бизнес-модель, они вот релизят каждый месяц маленькие игры. Если что-то взлетает, делают там DLC или еще вторую часть. Развивают идею.

коррекции. Но отдельный разработчик это Даниэл Лисин. Пока больше ничего нету. Каждый месяц, ну может не каждый месяц, можно играть каждые полгода. Хотя еще по release date, это демо. А, у меня еще какие-то демки были, в которые можно поиграть. Сейчас посмотрю. Между февралем и октябрем не один месяц, да? Но тут за один месяц две игры было, например. Короче, ну все равно часто релизит, часто. А, еще что? Или не показывать вам? Ладно, все равно. Есть еще одна игра, в которую я хотел поиграть. Но ее я, наверное, попрошу проспонсировать в Стиме, когда мне это проспонсируют. Это Incremental Slop. Она породила поджанр дырявых игр, инкрементальных игр с дырой. Вот эта игра. It's kind of good. Я хочу сам попробовать, меня затянет или нет.

Very, very знаком произносится. Ну вот. Наматываться. Дамаси, что-то дамаси. Не могу вспомнить. К Тамаре. Так. Чё я хотел? Чё ты ещё хотел? Я напиздел Sense of the Black Manor. Не overwhelmingly positive. Блять. Page. Very positive. Very. Хотя по мне должно быть mildly positive. Lukewarm. Температура мочи. Вот какая у меня демка была заготовлена. Так, погоди, демка. Сначала пойдем посмотрим Лепьер. Лепьер на ютубе.

Не, можно мне без комментариев хотеть? Вот этот стример на пазлях специализируется. Я по-моему, нарезку стримов бабы у него смотрел. Ну, спидран непонятно. Непонятно. Непонятно с гличами, наверное, без. Давай, как, Волкос.

как пишем. Ай, вот, full playthrough нового комментария, но это не DLC. Вот, лепим. А это спидран.

1970. Как раз примерно столько у нас было собрано. Хотя нет, у него какие-то другие собраны. Вроде без ключей спидран, так что... Ага. Я по-другому собрал. Окей, next. Может, он собрал там, где был замок, а мы не собрали, мы не увидим замок так.

What? Там была Secret Controls, там было там еще на Shift можно было. Все время или нужно было открыть это? И что делает Shift? Ну понятно. Ну и видимо тут путь к 31-й. А, чё зелёный? Да, таки есть секретная зелёная стадия.

Czekać. И чё, просто мир позеленял, и всё. И год стал другим. Тут немного поменялось. Ещё дальше будущее. Короче, тут финал, то, что движешься через тот же мир, но он немного меняется.

Последний быстрый человек. Значит, там терять было? Shift. Запустить обратно, проверить, что такое Shift. Хотя это Shift на клавиатуре, на геймпаде. Хотя, может, это Shift просто одна из тех кнопок, что у меня было. Сейчас узнаю, короче. Берри-берри-берри это другое, это incremental song. Непонятно, вроде какие контролы на клавиатуре. Беседка. Так. Еще непонятно, что дает, что shift или нет, ладно. Так, демка. Я кидал трейлер на главную, по-моему, этой игры когда-то. Демка.

0: Я не вижу в списке... А, вот.
1: Ю versus Ю. На геймпаде. Как приятно падать и не умирать при этом. Вау.

Ну да, на... стиль на Айзека похож довольно. X, на геймпаде.

успешные. Стены подсвечены. Карта. Еще метро и два.

А теперь тебе нужно себя же остановить. А теперь пройти через себя, останавливающего себя.

Какой положняк, дорогой редакции, по рам? Не знаю, какой положняк по рам. Не можем себе позволить. Заходи на стрим, если слышишь сейчас как раз. Маленькая интересная игра, для которой не нужно контекста. Демка, точнее. Так. Дальше. А как я теперь все себя пройду? А, ну, если перепрыгнуть. Да, а как это... Как это просто вроде бы. Мы посмотрим, что дальше будет. Это хорошая... Идея хорошая, но еще нужно хорошие непосредственно уровни сделать. И из хорошей идеи еще неоднозначно можно ли сделать хорошие уровни вообще. Окей. Ага. Фак. Это дело нужно таймить.

Нет, стоп, что я делаю? Окей, теперь просто быстрее пройти.

Но тут такое, тут вот прям очень тесный коридор прямо сделали. Как вот без тесных коридоров делать прям пазловые ситуации. Не знаю, пока. А где-то была какая-то секретка.

Какое положение пара? Ну, пока имеющийся не сломается. Много рама не нужно, чтобы играть в хорошие игры. Ага. Но он нас не слышит. Он пишет в дорогую редакцию. Вот ожидая ответа текстом. Гандон, что с ним сказать? Почему все эти люди не в разочарование? Почему? Какая там последовательность была? Сейчас. Шу какая-то его, да? Там диджей Obsidian. Сателлит. Текстовый сателлит. А у нас тут аудио. Поэтому зачем писать? Почему ожидать, что и вам ответят текст? Упражнение на память. Поднимись на ты. Может быть. Да. Ладно, не надо было. Синее-зеленое. Mm-hmm.

Поехали. Суспиру. Вот. Луизе.

0: Тебе же открыть путь.
1: А. Нужно именно убить себя, а не заблокировать себе дорогу.
0: Может заканчивать, но все равно будем потом, ну, когда релизится, играть, наверное, да? Я думаю, можно заканчивать. Хотя... Не слишком ли муторные для меня такие паузы? Чувак, такая...

Ok. Vai. Окей, теперь что, просто быстрее что-то сделать? Всё. В принципе... А разве была раньше сильно закрыта? Блять. Так, если я просто быстро пройду... Ну иди! Что ты там стоишь? А, блять.

Карты не очень нельзя. А можно повторять. Теперь я машинально прыгаю с как можно больше высоты. Как? Поехали. Я хочу... Я хотел бы так, чтобы я действительно был я против себя, а не я как бы кооперируюсь с собой. А то нужно думать о будущем.

Рано. Так, стоп. Ну дай мне чуть больше времени, сука. Ладно, ясно. Хватит времени.

А зачем же ты с ним? А, вспомнил зачем.

Ja. Ja. Ja.

чате сообщение от тех, кто не слушает, не смотрит. Слишком много. Нет, надеюсь, не будет времени. Так, ага. Включайте по достаточности. Я могу разве обратно подняться? Все, похоже, они смотрят эфир. Нет, не похоже. Они ж не откликаются на мои ответы орами. Не похоже. Так. Хорошие звуки.

0: Ты знаете? Не, наверное, тогда вот, когда вы нам. Can you find three feathers? Ну да, немножко еще. Стиль такой прикольный, но как будто можно было немного лучше. Немного. Азиковатый, да. Какие вообще? По-моему, это сообщение есть на главной. Но это не точно. Но. Фэзен? Нет, так лучше. А чё там справа? Ну, одно нашел, одного перышка хватит. Чему перья? Какого петуха щипарим?
1: Кто тот петух, которого щипарим?
0: Я не хочу.

Can. Сирчаев, 700 рублей. Ты по 700 не донатишь, но ты по 200 донатил. Вот сразу донать 200, потом еще 200, потом еще 300, и мы посмотрим на Одиссея Нолана. Вокруг дискуссии, кринж. Причем он уже много собрал, так вот эти озабоченные культурными войнами, которые считают, что вот это. Но никак не могло, они уже вот там на Форчане, вот, что на самом деле это отмыв денег, что все покупки билетов это фейковые, отмыв денег. Да. Угу. Такой коп. Тоже обфорчанился. Нет. Как раз забавно таким наблюдать, когда ты в этом не участвуешь. Не пытаешься спорить, и, естественно, не такого мнения.

Причем Backrooms, видимо, это слишком такой небольшой фильм. Потому что когда его там трейлеры были, и когда там что. Главный герой негр! Там тоже были шутки над этим. И вот. И не, ладно, шутки это ладно, это хорошо. А вот именно такое озлобленное вот, ветерану культурных войн, что это сразу плохой фильм. Вот, это было перед тем, как вышел, но когда он вышел, этого не так много. Там много обсуждений было таких позитивных, нормальных, здравых. Ну вот, сейчас Одиссея Нолана вышла, что-то все тонет в этом кудах-то неозлобленном. Даже после выхода, или когда... Ну, наверное, там есть объективно за что покритиковать фильм, но как бы не только это. Сетчаев, 700 рублей. Всего 700 рублей, не так много. Так, ладно. Хорошая игра. Заканчивается не так, как выйти только. Или еще что-то. Он же хочет покринжовать, а кринжовать одному не то. Кринжовать одному. Так. Что у меня осталось в накате? Так. Че, я в основном браузере. О. Этого. Что-то последние игры мне у Акумы Киры как-то вот. Я, конечно, понимаю, что оно изначально был транс, но вот как-то вот на последних играх вот слишком вот аниме попёрло, да? Угу. Угу. Угу. Какое из двух аниме мы будем? Вот это я, по-моему, на Стриневине уже смотрел. Хорошая задумка, не знаю, были, типа... Так, наверное, надо как-то объяснить, в чем задумка, а не просто сказать хорошая задумка. Это простой конструктор, просто создает, можно просто текстуру на стену, текстуру на пол, в середину какой-нибудь объект и музыку, и все. И вроде еще оверлей, наверное. И все, и там типа много сабмишенов было. Просто такие прикольные сценки. По-моему, это существовало что-то подобное еще до этого. Я этих как бы сторонюсь вообще-то. Моих героев. Кого еще назовешь из тех, кого, кроме этого? Кого ты еще назовешь? Назовешь из этих? Кого? Ну, хоть одного назови, давай. Чего-то нету. Возможно... Нет, я помню точно в Вине, что было, но возможно из того, что это... В воскресном стриме оно среди другого было. Ну ладно. Героев. Не, я этих вообще-то сторонюсь по определенным причинам.
Ну нет. Это давайте посмотрим. Отчаянцы.

Хочу за движок. Непонятно. Не Unity. Непонятно, тут только типа экзешник. Вот содержимое папки. Ну-ка, ритмя.

А вроде тоже, судя по ритме, заточено на то, чтобы это можно было редактировать. Непонятно. Ну, короче, чуть-чуть странное, но давай быстренько, быстренько взглянем.

Сейчас вам видно окно. Окно. Окно. Окно. Окно с вопросом start full screen. В общем, мне лень, а Сарчаев, если хочешь, можешь можешь скачать там экзешник стринги посмотреть, можешь выяснишь, на чем оно написано. Start full screen no. Или yes. Я знаю, что не видно было. Ну, наверное, тогда yes лучше. Все. Блять, еще не выходит. Alt F4 не работает. Крестик не работает. Короче. Мы потеряли. Вот. Какое слово подобрать? Чего, зачем, какие стринги? Программка Strings, которая позволяет вы получить ASCII или вообще какие-то текстовые строки из экзешника, что зачастую может позволить, найдутся какие-то именно функции из этого. Короче, какие-то оставшиеся имена, и что позволяет, например, определить движок. Блять. Бывает. Так. В общем, мы потеряли субъекта, вот. Этот, как вон. Первая хорошая его игра, Этот, Lost in Vivo был хорош. Лунасид был хорош, но что-то там парочка слишком аниме персонажей было. Вот. Парочка слишком в аниме стиле персонажей было. Вот. И последние совсем в аниме. Что-то мы потеряли субъект. Да ладно, вот эти все были нормальные. Вроде бы. Причем я в этой речи я мог бы еще сказать типа в Лунасиде появилась там возможность взять небинарный пол главному герою, но на это-то мне похуй. Мне главное, чтобы аниме не было. Мне как раз это не волнует, если не озабочены культурными войнами. Вот. Аниме только не надо. Оно нормально не захватывается, ребят. Оно нормально не захватывается. Окей, поиграно. Все, очень хорошее. Очень хорошее. Fuck you. Да, все. Мне уже этот тайтл скрин не нравится, да? What else we can play, guys? Нет, я не озабочен культурными войнами. Выгляжу? Где ты видишь, как я выгляжу? На какой стороне? Хорошо, не на какой стороне. Озабоченный культурным значит, что я за какую-то сторону воюю. А на какой я стороне культурных войн? На какой? Что у нас осталось еще? Ten Beautiful Postcards. А, есть. Ладно, это потом. Так, что такое True the Fragmentation? Я, по-моему, запускал уже. Сейчас я только на Шируса проверю. Не озабочено быть.
против китайских под... Ну, аниме не обязательно в часть. Аниме мне эстетически не нравится, а не из-за того, что это что-то, кто-то. Как бы, поэтому... Хотя есть такая ассоциация небольшая, ну, поэтому я и сказал, что мы потеряли субъекта. Но вот. Да той, которая против китайских порно. Но я же сказал, что мне все равно, что добавили третий пол. Да. Нет, против китайских порномультиков это другая война, это не культурная война. Это война против китайских порномультиков. Это как бы другое. Это другое, не надо тут. Так. Запускаем. Но оно не короткое. Короче, оценим. А то оно давно лежит, я не помню, что это. Либо, типа, оценим и не будем дальше проходить, либо пойдем когда-нибудь. Что это? Вроде тут много текста. Так, на геймпаде не играется. Не слишком громко. First person adventure focuses on exploration. The main goal is to get merchants of gold and its many stories. During the game plan is to collect items, talk to main characters inhabiting the game vault, and find different ways to solve problems to progress in the story. Multiple playthrough is highly recommended. Also, while custom saves are not supported, the game automatically creates save files whenever the player enters new level. Okay.

0: Угу. Задний двор в вашем пабе тоже есть задний двор?
1: Эй!
0: Yeah, you know me, but it doesn't matter. I heard you got a job in downtown. But I may have an offer related to that. I understand? Are you interested? Good. As far as I can tell, you talked about the agreement. Night and three clients. What I'm asking you is, no matter what, bring that item to me. Кстати, в Lost in Vivo там на самом деле были такие жирные темы на тему вот этих вот людей третьего пола. И такие даже не очень прикрытые. Немного прикрытые, но это не как бы. Мне это не режет глаз. А вот аниме, вот аниме мне режет глаз. And in case you're wondering, I will pay well for your efforts. That's it. To think about it. Вот аниме девочки мне режут глаз. Режут. Так, чё мне надо? Не задний двор, разгрузочно-погрузочная зона. А как сюда разгружать? Не, тут прямо именно сказать мейк стоит. Take the item to the stranger instead. Вроде тексты норм, но я что-то, но не возбуждают, но норм. Но при этом я ничего не понял. Я не запомнил, что мне делать. Мне драйвер, мне... Чё мне сказали? Почему?

Сможешь со стола запрыгнуть на голову, сейчас проверим. И тут можно курить в баре. Ладно, в баре можно курить, а вот в этом... В... Ага. В первой игре Unheard, там курили в арт-галерее. Там, ну там и нельзя курить, он специально закурил, чтобы сигнализация сработала. Да не пойду я ни с кем отстать. Просто у меня есть предпочтения некоторые. Медиа. Okay, your driver has arrived in mile. I'm standing right here. He's standing right here. Standing right here. Okay, ты мой драйвер. Начинаю плаву или... Где я? А, вот он. Привет. Ты принёс мне зерна. Не, ну должно быть что-то с близким к анимешному стилю, что мне понравилось из игры. Я не могу ничего вспомнить.

0: Так, где? А?
1: Паркур. Лайтер. Я обратно не выпрыгну, если я тут спрыгну. Да, это тут.

0: Magnetic Card. Ага. Спасибо. Я не просил вообще-то, но спасибо. И от чего она? Давай. Зажигалка есть, осталось найти бензин и облить бомжа. Обратно я бы не вернулся. Молоток. Пендюлум бёрд. Я вас опять запраймил, да? У меня есть молоток, я хочу обратно к бомжу. Народная забава. Okay. Так, ну чё, мне с тобой надо встретиться.
1: Do I know you? Excuse me, but I'm waiting for someone. Is it away? Already have one. You should keep that. Ага.
0: Ну да, логично.
1: So you're the one I have to meet here, aren't you? I wasn't sure who was going to show up here. But let's get to the point. There is an apartment on the first floor of the neighboring building. The door number is 21. Your task is to find a disc in the apartment and bring it to me. Is it clear? Neighboring building, first floor, 21 disc.
0: Okay.

0: Я задумался, вот ведь мало есть как бы point and click квестов по механике, но вот в 3D, вот с таким, то бишь с exploration'ом в 3D, но по механикам просто, по сути, ходишь, получаешь предметы, применяешь предметы на что-то. Ну вот, вот от первого лица вот так вот со свободным exploration'ом мне нравится.
1: И стекло где? Вряд ли.
0: What's your business with that guy over there? I will keep your an eye on you. Есть куча симуляторов ходьбы с минимальными, зачастую бывают симуляторы ходьбы, какие-то минимальные пазлы, но все-таки не такое небольшое открытое пространство.
1: Ты мне кажется, с машиной.
0: Нет, нельзя. На какую? На его машину? В этом доме? Чего магнитик карты не понятно.

self-открытый. Пройдем мы хотя бы вот один уровень или дроп. Вопрос пока открытый. Запутано слишком. Мне уже страшно. Типа, лифт. Лифт. Это гараж. Окей, я там был. А что, оно закрылось автоматически?

Hey, today I will ask about your stairwell. Hope you aren't in trouble. Можно пиздить? Пиздить посылки. Он тут не пробьется, да?

Картлба, Картлба, блядь. Представляю топологию этого места. А выйти как из вашего апартмент-комплекса, а?

0: Ить. Ну. Опустилась вот. Бэкрус. Вот одна из популярных лиминальных фото, это типа внутренний двор отеля, где со всех сторон, ну, типа окна здания. Не такое, конечно, там большое пространство. В Рашке такого нету, чтобы вот такое пространство полностью зданием окружённое. Не запрыгнули на фонарь. Ну, значит, да, это Питер. И не увижу Питера. И паспорт на компьютер из... номер из Rotten Parrot. Ага. А что у вас тут за бизнес, ребят?
1: Это Unity. Наверное. Может, и JavaScript. Сейчас больше на JavaScript похоже. А, нет, есть. Public. Public struct. Блять, ладно. Think I've just found a security issue in the new system, but since they don't tell us almost anything about this goddamn project we are working on, could be anything. А где номер 6? Можно секунду? What's up, buddy? Don't you have a lighter by any chance? I'm on my break, but I can go smoke because I have none. Иди, они тут. Видимо, они перемещаются, только когда их не видят, да? Какой из курт-ярдов? У вас тут их, похоже, много, а?

Угу. Да, если найду бумагу, принесу. Куда спускайся во двор? Я потеряюсь сразу. Я боюсь далеко отходить, потому что я обратно не найду это место. Так, нет, это... Немка. Ладно, вон он курит. Mm-hmm.

Да, да, нереалистично должна быть после каждого лестничного пролета у персонажа английского. Лестничный диск. Вот диск. Ладно, пошли выше. Угу. Окей, тупик. Тупик. Отвертку. Да, мы чуть не пропустим.

Я спрыгну с такой высоты могу. Так, там я был. Да, это... Там... я отсюда начал. Окей. Обосранный. Обосранный компьютерный стул. Ох, хэки, да. Если бы like someone who's looking for something, я советую вам. But my BM just skipped all timer with a couple of crazy stories. You don't believe him, do you? What do you think? How did I lose my arm? Not bathing downstairs, I can tell him. Since some rumors, you would be surprised how much you can earn only by hiding in the air duct system of a building. Have you met the programmers on the second level yet? Since I've been watching them for months, I can safely say that whatever project they think they have been working on, it doesn't exist, probably never has. Sometimes it seems one of them might be finally able to realize that by then, suddenly everything gets back to normal. The only reason I'm not really surprised is I've seen even weirder things in the fragmentation. Стакан граненый. Что я хотел сказать? Ах да. Там Илон вот в Твиттере, вот он тоже в это активно воюет в войне против Одиссея Нолана. Говорит, что Нолан куколд, что вот у него неправильная Одиссея. И до конца года Илон создаст правильную, сгенерирует правильную Одиссею с помощью искусственного интеллекта, которая вот полностью по текстам Хомера. Вот. Ага. Пиздец. Не знаю, воюет ли он в войне против аниме девочек, за кого. Наверное, как бы аниме девочки это мемно, не знаю, поэтому Маск любит мемы, вот Дож любит, Дож, а вот аниме девочки вроде тоже так, мемно, не знаю. Я не знаю, ребят, части всей. Так, куда нам? Все, приехали. Этот Тринки Бёрд будет только. Тут даже не кликается. Ничего. We have met different competences, but it seems like it was on and sort of should I. Despite that, I'm never going to forget you.

0: Это нельзя бомжам ударить кулаком, я ж пробовал, по-моему. Очевидно, нельзя.
1: О!
0: А это та же? Я еще не заметил, что тут два выхода. Я не заметил, что два выхода. Okay. Нет, никогда не видишь, как просто отходишь. Нужно найти диск. Диск в апартаментах на втором этаже, но в каком доме? Тут он, не тут. Это нельзя избить бомжа, нельзя. Вот такая игра. Чё? I knew someone who had a tendency for using crude wires for a very unpleasant purposes. Это для каких? Для каких же? Качаются птички, качаются. А, есть ли другой выход отсюда? Нет.

Так, на лифте еще не катались. Confusing as fuck.

так прикольно. Ничего особенного, но приятно. Комфи. Комфи-слоп. В принципе, вот напоминает именно куда больше, лучший пример такого исследования. Sludge Life, смотри. Ну ты, наверное, не знаешь, ты тогда еще не смотрел. Есть записи на канале радио. Помню, когда первый Sludge Life это был тогда. Так, это когда еще не было стабильных у меня зрителей, не было вот кого-то конкретного. Или я еще не понял, что есть кто-то конкретный, стабильно приходящий. Я записывался в расписание, надеялся, что придут по расписанию, а тогда я просто днем начал так просто с нихуя стрим и простримил 6 часов, и зрители появились по ходу дела. Ну а теперь вот на NFM не осталось никого, кому бы, кроме конкретных людей, которые всегда приходят, не осталось никого, кто бы просто мог бы зайти поинтересоваться таким стримом.

Все очень просто. Ну, говори, куда идти. Топология. Ну, говори, куда идти.

Ну, первый этаж. Нам нужно на второй этаж попасть, получается. Но он заблокирован почему-то. Лифт, в принципе, не важен. Вроде всюду можно просто пешком добраться. Пошли обратно в вентиляцию. А, чё, а где туалетная бумага? Была еще, был еще туалет где-то. Тут типа нет. А, у Херми-то не было. Может сходить в другое здание? Где? Где я могу сходить в другое здание? Или тут еще одна? Да. Анита что? This one doesn't seem... А, окей. Дай-ка проверю, был ли туалетная бумага у Херми-то. Нету, похоже, туалетной бумаги у Херми.

Здесь обратно закрыть с этой стороны можно будет? Можно. Нет? Может обойти? Садусь.

0: У сторожа туалетной бумаги нет. Что вообще-то было? Там явно нужно найти туалетную бумагу, и там будет другая вентиляция. Да, на складе. Где? Видишь? Я не вижу. Чел, да это бумаги нет? Подними наверх голову на складе. Ты... Нет.
1: Интересно, на Ютубе эта игра вообще есть?

Есть, есть, вполне. Вполне. Ну, ты 5 посмотришь. Что значит banned commentary? Видимо, это тут один уровень только. Ну чё? Ну, мы только треть прошли. Время. Не знаю даже. Ну, если бы было несколько маленьких уровней, то я бы прошел один уровень. Потом продолжил, но тут один большой. Один большой. Да, поэтому я прям не знаю. Может. Вряд ли, но может вернемся. Посмотрим. Посмотрим. Так, на этом все или у меня есть еще что-то? Ну, у меня есть куча, ну не куча, но несколько игр, которых я не помню. Запускал я их, не запускал. Сейчас, погоди, сейчас одну из таких мы запустим. Одну из таких. Мне кажется, что я запускал, но я ничего не помню. Я не помню, почему, если я их запускал. Угу. Угу. Нет, не запускал.

Хоррор слот. Вся игра там состоит из того, чтобы жать на Е. И

Можно ли не искать сыр? Даже двигаться нельзя. Серьезно? Ну, это явная игра на 5 минут. А что тачит? Ну, бесплатный сыр. Бесплатный сыр ведь.

Покушай. Увлекательный геймплей. Спасибо.

Конечно же, покормить. Будет ли скример? Будет ли скример, действительно?

Это из канализационного, шарик канализационного клона. Fuck you. Fuck you, balloon.

А вот ты, скример, зазбат. Хоррор слов типикал. Факи, мистер. Тизок.

0: Yes. Ну куда идти-то? Чё, куда жать? Ничего не жмется. Давай, скример, скримак, давай. Давай, давай, куда? А, вот, есть. Ям-ям. А ты чё?
1: Чё, ну чё?
0: Эй! You finally found a true friend. Happy end.
2: А я... Он не слишком паук.
0: Справа Носферату. Ушки похож. Ага, окей. Ага. Ага. Типикал хорошо.

Connections, да, уже сбросился, можно следующий решать. Окей, на следующем стриме будет припринца, будем дожимать. Сычаев, давай, коннай. Может, Стрэнс еще попробовать. Простите, Лама так пишется? Да. Джокбук, як, сингл, нан, рамбл, промпт, фраер, дрон, рефреш, страйкаут, пепл, хоумран. Сингл, хоумран, это как из какой-нибудь бейсбола термина, небось. Кентер, это... Лама як? Непонятно еще что-то. Спарк. По заветам Серчаева вот это лучше. Переводчики. Попрошайка я, легкий галоп. Говорящий на жаргоне, лицемер, проезд легким галопом. А як это только як? Пебл, ну типа, я знаю, что это, ну типа, болтание бессвязное, болтовня, бормотание.

0: Не, такие это не ловушка, скорее всего. Хоумран. Хоумран, сингл и... И что еще? Я не знаю, что сингл есть. Наверное, что такое есть. Сингл. Сингл. Сингл, хоумран. И... Рефреш. Нет. Вок. И что такое баттер, я не знаю, я даже не хочу знать.
1: Spark. Refresh. Fryer. Prompt. Llama.
0: Чем лама и як связаны еще? Тем, что лам бреют, яков бреют, лам. Джон Пебл, по-моему, дрона есть какой-то такой смысл, Рэмбл и... Чего еще? Я сейчас проиграю. Як? Як? Talk at length. Угу. Ну да, в переводе же было что-то такое. Ну... На. А? А чё нан вообще, какой группе может быть? Чё такие, чё-то с нейронками связано, лама, промпт. Рефреш, это как-то те токены сбрасывают, да? Угу. Бесплатно.

Слова, где одна... согласная повторяется, блядь. Ну, вряд ли. Да и тут больше, четырех таких. Есть идеи? А, кстати, этот криптомастер, я думаю, мы еще продолжим, если что. Я о нем забыл, его можно будет сегодня продолжить. Я думаю, продолжим. Спа.

Joke. Bring to mind as a memory. Joke memory, да. Да, я догадался. Вот. Что же это такое, ну-ка? Фраер, лама, науки, кем, но, фрай. Homophones of religious roles. Далай-лама, окей, остальные что такое? Нан.

0: Блять, опять не то. Ну как enter day, это какое-то такое слово. Да. Sounds like. А чем оно отличается? Да, я слышал что-то такое, думаю, да, это слово не это. Как по-русски называется, хер знает. Как Антар, певчий солист, ясно, короче. В церковном хоре певчий. Фраер, фриар. Вот это не слышал. Монах. Как произносится? Вот эти вроде или вообще первый раз слышал.
1: Фраер.
0: Фраер. Я как-то не обращал внимания. Лама и на, ясно. Мы потепили. Когда мы в воскресенье? Ну, лесник, будь наготове в воскресенье. Ну, не знаю, что у вас сколько будет. Я ж кино, наверное, в воскресенье буду проводить. Может, с 6 до 9 будет игра, с 9 кино, наверное, так. Вот.

еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница. 24. 24.
3: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 2 часа ночи.

приспоем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных. Цепями рук Мидгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.